0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 6 часов утра. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами, все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения – ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно, не перепутайте. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. Рыбы, лень – это ваше тайное оружие на сегодня. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 25 июля на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов и местами до 30 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 19-21 градуса.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами, все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения – ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно, не перепутайте. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. Рыбы, лень – это ваше тайное оружие на сегодня. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: 25 июля на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов и местами до 30 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 19-21 градуса.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Звезды. Звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами, все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения – ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно, не перепутайте. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. Рыбы, лень – это ваше тайное оружие на сегодня. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 25 июля на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов и местами до 30 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 19-21 градуса.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: ЛОТ-3Z. Лицензия номер L-041-001-1026-05-8902-2022 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленое лето.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами, все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения – ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно, не перепутайте. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. Рыбы, лень – это ваше тайное оружие на сегодня. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 25 июля на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов и местами до 30 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 19-21 градуса.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп.
3: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни. А какой лучше? А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
12: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
13: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами, все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения – ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно, не перепутайте. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. Рыбы, лень – это ваше тайное оружие на сегодня. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 25 июля на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов и местами до 30 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 19-21 градуса.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
10: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лотриза. Лицензия номер L-041-01-1026-0-5-891-65-0-5-0-2-2022 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем отличного отдыха в компании «Радио СЛФМ». В эфире «Новости в ритме отдыха». На связи Александр Соловьев. Алиэкспресс СНГ сообщает, что во втором квартале 2026 года спрос на смартфоны в России вырос на 42% в количественном выражении. Аналитики отмечают, покупатели стали чаще выбирать флагманские модели, а интерес к китайским брендам заметно усилился. Самой популярной моделью стал Xiaomi Poco X8 Pro с AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, камерой 50 мегапикселей и аккумулятором на 6000 мАч. На втором месте OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройной камерой. Третью строчку занял Xiaomi Redmi Note 15 Pro, аппарат с AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 7S Gen 3 и камерой 200 мегапикселей. В топ-10 также вошли и другие модели Redmi и Poco, в числе также Honor Magic 8 Pro. Эксперты подчеркивают, рейтинг формирует в основном устройства экосистемы Xiaomi, а покупатели часто берут подешевевшие модели прошлого поколения после выхода новых. Велопутешественник Андрей Павлов спустя 80 дней добрался из Пхукета до Славянска на Кубани и продолжает путь в Крым. Об этом пишет «Комсомольская правда». За его спиной 5 стран и 12 тысяч километров. В соцсетях этот маршрут уже называют самым безумным велочелленджем года. Павлов начал путешествие в мае, имея в кармане всего несколько сотен долларов, но с сильным желанием вернуться домой и выбраться из жизненного лабиринта. Он говорит, что хочет вернуть прежнюю версию себя, ту, что была именно в Крыму. До цели остаются считанные сотни километров. На финальном отрезке жара и длинная дорога, но после всего пережитого это кажется мелочью. Павлов признался, что расплакался, когда пересек границы России. «Не верю, что вот-вот приеду домой», — поделился Андрей. Обозреватели Who What Wear рассказали, какие модели футболок и топов вышли из моды в 2026 году. В первую очередь футболки с закатанными рукавами. Также актуальность потеряли майки в стиле тай-дай, технику узелкового окрашивания, которая дает яркие психоделические узоры. Вместо них стилисты советуют выбирать полосатые

0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Zoll FM.
1: За солнце защитными спрятана кровь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Считайте расходы на операцию? Стоп!
10: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
9: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о работе первой государственной детской школы серфинга в России. В беседе с Live.ru он сообщил, что занятия в учреждении проходят круглый год. Летом юные спортсмены тренируются в Тихом океане на Халактырском пляже, а зимой в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». На занятиях дети учатся плавать, держать баланс и работать с доской. Это позволяет им увереннее чувствовать себя в холодной воде Тихого океана. Портал BGR перечислил устройства, которые могут оказаться самыми полезными в летнюю жару. В первую очередь журналисты выделили портативный кондиционер. Он охлаждает помещение без установки внешнего блока, как у обычной сплит-системы. Также в списке персональные вентиляторы и мобильные модели в виде ободков на шею, которые помогают быстро освежиться. Полезным устройством назвали переносной холодильник, особенно если он работает автономно и умеет делать лед. Авторы советуют обратить внимание и на умные карнизы со шторами и жалюзи. Они автоматически защищают комнату от прямых солнечных лучей. Из климатической техники в список попал термостат, который позволяет точнее регулировать температуру дома, если подключить его к кондиционеру или отоплению. А завершает подборку система охлаждения спального места. Редкое устройство, которое отводит теплый воздух от кровати и подает прохладный. Впервые за 30 лет Microsoft меняет один из самых узнаваемых элементов Windows – диалоговое окно «Свойства». Об этом сообщил блогер Phantom Affairs, который изучает бета-версии системы. Он заметил, что в тестовых сборках появилось обновленное окно, вызываемое по правому клику на файл. Этот интерфейс существует со времен Windows 95 и фактически не менялся 31 год. Теперь его дизайн приведут в соответствие со стилем Windows 11. Журналисты NeoWin отмечают, что обновленные свойства наконец будут корректно работать в темном режиме. Раньше панель оставалась светлой независимо от темы. Однако эксперты критикуют инженеров за затянувшееся несоответствие, но при этом хвалят стремление Microsoft постепенно обновлять облик системы. Когда именно новое окно появится у всех пользователей, пока неизвестно. Только прекрасных выходных и отличного настроения желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем отличного отдыха в компании «Радио СЛФМ». В эфире «Новости в ритме отдыха». На связи Александр Соловьев. Алиэкспресс СНГ сообщает, что во втором квартале 2026 года спрос на смартфоны в России вырос на 42% в количественном выражении. Аналитики отмечают, покупатели стали чаще выбирать флагманские модели, а интерес к китайским брендам заметно усилился. Самой популярной моделью стал Xiaomi Poco X8 Pro с AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, камерой 50 мегапикселей и аккумулятором на 6000 мАч. На втором месте OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройной камерой. Третью строчку занял Xiaomi Redmi Note 15 Pro, аппарат с AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 7S Gen 3 и камерой 200 мегапикселей. В топ-10 также вошли и другие модели Redmi и Poco, в числе также Honor Magic 8 Pro. Эксперты подчеркивают, рейтинг формирует в основном устройства экосистемы Xiaomi, а покупатели часто берут подешевевшие модели прошлого поколения после выхода новых. Велопутешественник Андрей Павлов спустя 80 дней добрался из Пхукета до Славянска на Кубани и продолжает путь в Крым. Об этом пишет «Комсомольская правда». За его спиной 5 стран и 12 тысяч километров. В соцсетях этот маршрут уже называют самым безумным велочеллинджем года. Павлов начал путешествие в мае, имея в кармане всего несколько сотен долларов, но с сильным желанием вернуться домой и выбраться из жизненного лабиринта. Он говорит, что хочет вернуть прежнюю версию себя, ту, что была именно в Крыму. До цели остаются считанные сотни километров. На финальном отрезке жара и длинная дорога, но после всего пережитого это кажется мелочью. Павлов признался, что расплакался, когда пересек границу России. «Не верю, что вот-вот приеду домой», — поделился Андрей. Обозреватели Who What Wear рассказали, какие модели футболок и топов вышли из моды в 2026 году. В первую очередь футболки с закатанными рукавами. Также актуальность потеряли майки в стиле тай-дай, технику узелкового окрашивания, которая дает яркие психоделические узоры. Вместо них стилисты советуют выбирать полосатые варианты. В список устаревших попали и топы, завязанные на талии. Их предлагают заменить лонгсливами с контрастными рукавами. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от футболок с ненавязчивым принтом. В тренде модели с названиями стран и городов, спортивные силуэты и топы с разноцветными строчками. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталика операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщику ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о работе первой государственной детской школы серфинга в России. В беседе с Live.ru он сообщил, что занятия в учреждении проходят круглый год. Летом юные спортсмены тренируются в Тихом океане на Халактырском пляже, а зимой в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». На занятиях дети учатся плавать, держать баланс и работать с доской. Это позволяет им увереннее чувствовать себя в холодной воде Тихого океана. Портал BGR перечислил устройства, которые могут оказаться самыми полезными в летнюю жару. В первую очередь журналисты выделили портативный кондиционер. Он охлаждает помещение без установки внешнего блока, как у обычной сплит-системы. Также в списке персональные вентиляторы и мобильные модели в виде ободков на шею, которые помогают быстро освежиться. Полезным устройством назвали переносной холодильник, особенно если он работает автономно и умеет делать лед. Авторы советуют обратить внимание и на умные карнизы со шторами и жалюзи. Они автоматически защищают комнату от прямых солнечных лучей. Из климатической техники в список попал термостат, который позволяет точнее регулировать температуру дома, если подключить его к кондиционеру или отоплению. А завершает подборку система охлаждения спального места. Редкое устройство, которое отводит теплый воздух от кровати и подает прохладный. Впервые за 30 лет Microsoft меняет один из самых узнаваемых элементов Windows — диалоговое окно «Свойства». Об этом сообщил блогер Phantom Affair, который изучает бета-версии системы. Он заметил, что в тестовых сборках появилось обновленное окно, вызываемое по правому клику на файл. Этот интерфейс существует со времен Windows 95 и фактически не менялся 31 год. Теперь его дизайн приведут в соответствие со стилем Windows 11. Журналисты NeoWin отмечают, что обновленные свойства наконец будут корректно работать в темном режиме. Раньше панель оставалась светлой независимо от темы. Однако эксперты критикуют инженеров за затянувшееся несоответствие, но при этом хвалят стремление Microsoft постепенно обновлять облик системы. Когда именно новое окно появится у всех пользователей, пока неизвестно. Только прекрасных выходных и отличного настроения желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

бессонной ночкой я любил тебя.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль FM.
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111055900364 от 12 августа 2011 года.
6: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
9: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Хит за хитом.

Соленое лето на волнах. Твой город, твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем отличного отдыха в компании «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. На связи Александр Соловьев. Алиэкспресс СНГ сообщает, что во втором квартале 2026 года спрос на смартфоны в России вырос на 42% в количественном выражении. Аналитики отмечают, покупатели стали чаще выбирать флагманские модели, а интерес к китайским брендам заметно усилился. Самой популярной моделью стал Xiaomi Poco X8 Pro с AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, камерой 50 мегапикселей и аккумулятором на 6000 мАч. На втором месте OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройной камерой. Третью строчку занял Xiaomi Redmi Note 15 Pro, аппарат с AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 7S Gen 3 и камерой 200 мегапикселей. В топ-10 также вошли и другие модели Redmi и Poco, в числе также Honor Magic 8 Pro. Эксперты подчеркивают, рейтинг формирует в основном устройства экосистемы Xiaomi, а покупатели часто берут подешевевшие модели прошлого поколения после выхода новых. Велопутешественник Андрей Павлов спустя 80 дней добрался из Пхукета до Славянска на Кубани и продолжает путь в Крым. Об этом пишет «Комсомольская правда». За его спиной 5 стран и 12 тысяч километров. В соцсетях этот маршрут уже называют самым безумным велочеллинджем года. Павлов начал путешествие в мае, имея в кармане всего несколько сотен долларов, но с сильным желанием вернуться домой и выбраться из жизненного лабиринта. Он говорит, что хочет вернуть прежнюю версию себя, ту, что была именно в Крыму. До цели остаются считанные сотни километров. На финальном отрезке жара и длинная дорога, но после всего пережитого это кажется мелочью. Павлов признался, что расплакался, когда пересек границы России. «Не верю, что вот-вот приеду домой», — поделился Андрей. Обозреватели Who What Wear рассказали, какие модели футболок и топов вышли из моды в 2026 году. В первую очередь футболки с закатанными рукавами. Также актуальность потеряли майки в стиле тай-дай, технику узелкового окрашивания, которая дает яркие психоделические узоры. Вместо них стилисты советуют выбирать полосатые варианты. В список устаревших попали и топы, завязанные на талии. Их предлагают заменить лонгсливами с контрастными рукавами. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от футболок с ненавязчивым принтом. В тренде модели с названиями стран и городов, спортивные силуэты и топы с разноцветными строчками. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сатурн-Эр-Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о работе первой государственной детской школы серфинга в России. В беседе с Life.ru он сообщил, что занятия в учреждении проходят круглый год. Летом юные спортсмены тренируются в Тихом океане на Халактырском пляже, а зимой в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». На занятиях дети учатся плавать, держать баланс и работать с доской. Это позволяет им увереннее чувствовать себя в холодной воде Тихого океана. Портал BGR перечислил устройства, которые могут оказаться самыми полезными в летнюю жару. В первую очередь журналисты выделили портативный кондиционер. Он охлаждает помещение без установки внешнего блока, как у обычной сплит-системы. Также в списке персональные вентиляторы и мобильные модели в виде ободков на шею, которые помогают быстро освежиться. Полезным устройством назвали переносной холодильник, особенно если он работает автономно и умеет делать лед. Авторы советуют обратить внимание и на умные карнизы со шторами и жалюзи. Они автоматически защищают комнату от прямых солнечных лучей. Из климатической техники в список попал термостат, который позволяет точнее регулировать температуру дома, если подключить его к кондиционеру или отоплению. А завершает подборку система охлаждения спального места. Редкое устройство, которое отводит теплый воздух от кровати и подает прохладный. Впервые за 30 лет Microsoft меняет один из самых узнаваемых элементов Windows — диалоговое окно «Свойства». Об этом сообщил блогер Phantom Affairs, который изучает бета-версии системы. Он заметил, что в тестовых сборках появилось обновленное окно, вызываемое по правому клику на файл. Этот интерфейс существует со времен Windows 95 и фактически не менялся 31 год. Теперь его дизайн приведут в соответствие со стилем Windows 11. Журналисты NeoWin отмечают, что обновленные свойства наконец будут корректно работать в темном режиме. Раньше панель оставалась светлой независимо от темы. Однако эксперты критикуют инженеров за затянувшееся несоответствие, но при этом хвалят стремление Microsoft постепенно обновлять облик системы. Когда именно новое окно появится у всех пользователей, пока неизвестно. Только прекрасных выходных и отличного настроения желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 22 градусов. Днем воздух прогреется до 30. Местами столбик термометра превысит отметку 33 градуса.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А JQ?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-64 от 12 августа 2011 года.
9: Считайте расходы на операцию?
10: Стоп! Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
11: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Реклама. 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Гранты клиент забежал к нам тайком, забрал за 600, вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
14: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас, не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем отличного отдыха в компании «Радио СЛФМ». В эфире «Новости в ритме отдыха». На связи Александр Соловьев. Алиэкспресс СНГ сообщает, что во втором квартале 2026 года спрос на смартфоны в России вырос на 42% в количественном выражении. Аналитики отмечают, покупатели стали чаще выбирать флагманские модели, а интерес к китайским брендам заметно усилился. Самой популярной моделью стал Xiaomi Poco X8 Pro с AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, камерой 50 мегапикселей и аккумулятором на 6000 мАч. На втором месте OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройной камерой. Третью строчку занял Xiaomi Redmi Note 15 Pro, аппарат с AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 7S Gen 3 и камерой 200 мегапикселей. В топ-10 также вошли и другие модели Redmi и Poco, в числе также Honor Magic 8 Pro. Эксперты подчеркивают, рейтинг формирует в основном устройства экосистемы Xiaomi, а покупатели часто берут подешевевшие модели прошлого поколения после выхода новых. Велопутешественник Андрей Павлов спустя 80 дней добрался из Пхукета до Славянска на Кубани и продолжает путь в Крым. Об этом пишет «Комсомольская правда». За его спиной 5 стран и 12 тысяч километров. В соцсетях этот маршрут уже называют самым безумным велочелленджем года. Павлов начал путешествие в мае, имея в кармане всего несколько сотен долларов, но с сильным желанием вернуться домой и выбраться из жизненного лабиринта. Он говорит, что хочет вернуть прежнюю версию себя, ту, что была именно в Крыму. До цели остаются считанные сотни километров. На финальном отрезке жара и длинная дорога, но после всего пережитого это кажется мелочью. Павлов признался, что расплакался, когда пересек границы России. «Не верю, что вот-вот приеду домой», — поделился Андрей. Обозреватели Who What Wear рассказали, какие модели футболок и топов вышли из моды в 2026 году. В первую очередь футболки с закатанными рукавами. Также актуальность потеряли майки в стиле тай-дай, технику узелкового окрашивания, которая дает яркие психоделические узоры. Вместо них стилисты советуют выбирать полосатые варианты. В список устаревших попали и топы, завязанные на талии. Их предлагают заменить лонгсливами с контрастными рукавами. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от футболок с ненавязчивым принтом. В тренде модели с названиями стран и городов, спортивные силуэты и топы с разноцветными строчками. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 22 градусов. Днем воздух прогреется до 30. Местами столбик термометра превысит отметку 33 градуса.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешил В 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил В 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков раз. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19:00. Двухкассетник на Соль ФМ.
3: Ау-ау, дорогие мои, драгоценные мои, я думаю, что вы за неделю по мне соскучились, а вот она и я, Леся О, которая говорит вам о том, что время ностальгии уже наступило, и на Соли ФМ стартовал двухкассетник, долгожданный, любимый, самый-самый лучший, я бы так сказала, пока не слышит ни Денис Ширяев, ни Александр Соловьев, на самом деле. Ну все, дорогие мои, усаживайтесь поудобнее, давайте слушать шикарную музыку, давайте передавать привет и поздравления, пожелания, советы, на улице жара невозможно. Будете тоже мне писать и говорить, как спасаетесь от жары. Но сегодня самая важная тема, которую я хотела бы с вами обсудить и поделиться вместе с вами. У меня очень важное событие в жизни случилось. Я сыночку женила. Вот. Так что я погуляла на свадьбе старшего сына. Теперь я свекровь. Да, дорогие мои, какое-то так странное ощущение. Я даже так волосы зачесала, так что можете в трансляцию заглянуть. Сарафан надела. Вот, поэтому я теперь такая взрослая, степенная женщина. Но двухкассетник все равно будет зажигательный, классный, интересный. Не забывайте, пожалуйста, искать нас. Кто нашел, тот подписался, тот молодец. Но в любом случае все координаты у нас есть на vk.ru/solfm. Да, находите нас там, мы здесь в любом случае. И не забывайте о своих приветах, поздравлениях, пожеланиях, советах. А что же мы сегодня обсуждаем, дорогие мои? Сегодня мы говорим о традициях свадьбы 90-х. Присутствовали ли вы на таких традициях? Устраивали ли вы подобное? Либо, ну, что вы, в принципе, помните из таких свадеб? Привязывали ли куклу на машину? Обсыпали пару рисом? Может быть, подъезды как-то украшали? Ну, выкуп был невесты? Ну, или что-нибудь такое. То, что, скорее всего, в современных свадьбах обходят стороной. Вот об этом давайте сегодня поговорим. И если вдруг вы тоже где-то отмечаете второй день свадьбы, а может быть, даже и регистрацию выездную, то будем кричать вам горько и поздравлять. Мы начинаем наш двухкассетник, поэтому делаем громче. Поехали!
2: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На

0: Я даже сейчас себе представила, как лихо отплясывали трое четких ровных пацанчиков. Антоха, Димон и Санек. Они прямо сейчас на всю громкость слушают Лесю О на Соле ФМ и врываются в ритмы двухкассетника и передают большущий привет всем, кто в садах колит. Ребята, никакой уборки, ничего там не пропалывайте. Просто сидите, зажигайте, отдыхайте, и все у вас пусть будет здорово. Я бы таких пацанов даже позвала бы на такую свадьбу 90-х. Я думаю, что с выкупом невесты и плакатах на подъездах они бы справились вообще на ура. Так что, ребята, вам большой тоже привет. Жаль, конечно, что я не с вами в садах колиться, работать, понимаете ли, надо. Ну, а мы продолжаем двухкассетник. Говорим мы о свадебных традициях. Что помните, каких участвовали, каких были организаторов. Так что все тоже это дело рассказывайте. Перехожу к вашим приветам. Наталья Черных нам написала из Чердани. Добрый день, хочу поздравить коллектив «Тысячи мелочей» с праздником торговли. А почему бы нет? Это просто прекрасно. Поэтому всех причастных и депричастных к торговле мы категорически поздравляем, желаем благодарных клиентов, постоянных и платежеспособных. Ну и пусть бизнес развивается. Торговля, она такая на самом деле. Юлия Рубцова тоже написала нам. Здравствуйте, передайте привет Ольге Булычевой. И включите песню про сестер. Дорогая моя, вот про сестер, наверное, вряд ли мы что-то сегодня найдем. Да и ставить песни мы сегодня не ставим. У нас жесткие плейлисты в двухкассетнике и в дэнс-холле. Все, что вы хотите послушать, это вам к Александру Соловьеву в будни на соленый алё. Ну, а в любом случае, приветы мы с удовольствием ваши почитаем. Татьяна Черепанова нам написала. Добрый день, Соль ФМ, любимый город Людиново. Хочу передать привет мужу Олежке. Зая, я тебя люблю. Поздравляю нас с отпуском. Вот, друзья, вот в отпуске слушают нас люди. И это замечательно на самом деле. Еще есть ваши приветы, но я их зачитаю чуть позже. И напомню вам свадебные традиции, в каких вы участвовали, что помните. И было бы здорово услышать из первых уст. Если что, вдруг напомню. Есть выкуп невесты, конкурсы игр, денежные игры, похищение невесты, кормление тортиком. Вот про это тоже мне поговорите. Вдруг поговорите мне тут. Вдруг вы в этом деле участвовали, поэтому напишите, не стесняйтесь, трансляции в группе ВКонтакте, все там есть.
1: Для тех, у кого на кухне были фотообои райской долины.
2: И для вас исполняет Виджай Плащун и Лизгин Билаш. Певен со стыд Бахталы Сары.

0: Ну что, дорогие мои, мы продолжаем наш двухкассетник. Говорим сегодня о свадебных традициях, в которых, возможно, вы участвовали, вы были свидетелем этого, может быть, организовывали как раз-таки одно из таких. Например, расскажу немножко о своих, да, в каких успела принять участие. Женился мой брат, у нас разница с ним в 15 лет. Тогда мне было, по-моему, лет 5, когда он женился. И так вот, ситуация следующая. Очень модно было украшать машины именно куклами, да? Там на капот ее усаживали, так скажем, да, лентами привязывали. Вот. Но мне нереально повезло. У меня в свое время была кукла такая советская, сейчас вот мамы, бабушки сейчас вспомнят, вот типа куклы Кати, куклы Маши. Вот. Она была афроамериканка. Сейчас так нужно говорить. Так вот, афроамериканского происхождения кукла. Курчавая такая, волосы черные, глаза карие. И вот мы на нее надели свадебное платье и, естественно, привязали к Волге. К черной, как сейчас помню. Вот. И поехали, значит, выкупать невесту. И вот все абсолютно оборачивались на наш эскорт, скажем так, да, вот это вот... в атагу машин, а все почему? Потому что казалось, что вот как кукла украшена, как посажена, как причешена и одета, такова и невеста внутри машины. Вот. А тут на тебе афроамериканская кукла едет на всеобщее обозрение. Вот. И всем очень дико хотелось заглянуть в эту машину. А что, правда такая там невеста? А что, правда? А что, правда? Таков он, так скажем, Советский Союз. Ну, тогда это уже был 91-й год, если я не ошибаюсь. Ну, с памятью у меня плохо, с математикой еще хуже. Давайте лучше к вашим приветам перейдем. Вот, вдруг у вас тоже какие-то традиции были. Анастасия Копорская написала нам в трансляции. Привет, дорогая наша Лесия. О, как у тебя дела? Вы, здорово, что вы рядом. Очень жаль, что ты уходишь 29 июля в отпуск. О, помнит ведь Анастасия, что я в отпуск ухожу. Вот, она из Красноярска передает всем большой-большой привет. Вот, и зовет, кстати, в Красноярск. У нас сегодня, говорит, не жарко. Прошел сильный дождь. Днем после 14 было прохладно. Плюс 22. Ну, на самом деле. Я даже сейчас еще немножечко удлиню нашу подложку, потому что я хочу с вами еще немножечко поговорить. Вот. И как раз-таки поздравляет Анастасия сыночку моего и сноху мою с замечательным днем свадьбы. Пусть у него все будет отлично и хорошо. Я напоминаю, что я как раз сыночку женила на днях, и поэтому тема-то такая с свадебные традиции 90-х. Вот. Значит, соседи сегодня сходили на рынок, посмотрели цены на ягоду, клубнику и малину. Это пишет нам Анастасия. Слушайте, так здорово, что вы вот делитесь такими мелочами, такими приятностями, потому что ощущение такое, что мы присутствуем в вашей жизни, и это очень-очень замечательно. Так вот, значит, очень дорого нынче ягода, между прочим. Вот. Но Анастасия все равно купила. В любом случае, мы переходим к вашим приветам. Мария написала: Соль ФМ, привет! Привет, Людинова! У нас нет жары, но мои мужчины истекают потом. А почему? Строят, мои любимые, мне беседку. Люблю вас безумно, сыночки Матвей, Никита, муж Сашуля. А доделают они ее, и мы начнем праздновать мою победу. Заняла первое место в своей работе и поеду на российский конкурс в сентябре. Мария, расскажите, пожалуйста, о конкурсе. Мы вас категорически всем составом радиоактивным поздравляем с победой и успешного финала желаем на российском конкурсе. Расскажите, пожалуйста, подробнее, потому что это максимально интересно. Александр Алексенко прочитал по слогам, потому что переживаю, куда ударение падает. Так вот, Александр пишет: здравствуйте, хотел бы поздравить свою жену Алену Сергеевну с прошедшим днем рождения, а также с успешной сдачей экзамена на высшую категорию. Любимая жена и мама, желаем всего самого лучшего, и чтобы в жизни не было никаких препятствий. А это вам пожелали, между прочим, любимый муж и дети. Это безумно, безумно приятно и здорово. Татьяна Черпакова тоже нам желает отличного настроения, потому как мы прочитали, что из Людинова, она и поздравляет себя и супруга своего с отпуском. Еще раз на всякий случай повторила. У кого отпуск, у кого второй день свадьбы? Кто-то просто отдыхает в садах на Галице, кто-то, может, просто у реки загорает. Но в любом случае, вы слушаете двухкассетник на Соль ФМ, мы обсуждаем свадебные традиции. Это тоже максимально здорово. Слушайте, ребята, честно, сейчас такое обращение. Видела в сообщениях в группе ВКонтакте на vk.ru/solfm, от девушки сообщение о том, что свадьба у нее была в 97-м году. Это единственное, что я успела разглядеть. Там наверняка что-то было про традицию, но сообщение куда-то исчезло. Поэтому, если вы меня слышите, повторите, пожалуйста, это сообщение, потому что оно весьма интересное, мне очень хочется озвучить. Как и любое другое, мы продолжаем.
1: Двухкассетник на Соль FM. Танцуем под радио.

0: тот случай, когда девушка с Урала, это все-таки не ругательное выражение, потому что те, кто реально из 90-х, из 80-х, сразу вспоминается, по-моему, обаятельная и привлекательная из этого кино. Ты что, с Урала? Ну, в смысле, ты что, не соображаешь, что ли? Нет, мы здесь с Урала, из Уралья тоже все умные, красивые и замечательные. Это программа «Двухкассетник» на Соль ФМ с 19 до 20.00. Мы сегодня вспоминаем и обговариваем, обсуждаем свадебные традиции 90-х. Это плакаты различные, там «Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой», вот, «Выкуп невесты». Вот, возможно, еще какие-нибудь приколы, которые были на свадьбе, которые вы расскажете. Я вот своей уже поделилась одной из традиций. Вот, если вы не слышали, то так вам и надо. Не, ну я добрая, конечно. У нас в группе ВКонтакте vk.ru/solofm имеется трансляция, она в закрепе, и можно ее перемотать и посмотреть, о чем я говорила. Но в любом случае лучше послушать, а потом уже пересмотрите. Наталья Попова из Добрянки нам пишет: «Приветик из Добрянки, дорогие ведущие! Хотелось бы вспомнить свадьбу в лихие 90-е. Была я, значит, свидетельница, однако, господи, тогда же ведь ничего не было. Все делали своими руками. Писали, рисовали, шили. Ну, это я про плакаты. Ой, блин, передавали из рук в руки, подклеивали, подрисовывали. Конечно, много чего было, вспоминать и дня не хватит. Ну, а я передаю привет в Аханский район, село Таборы». Я все время забываю ударение. Вы меня простите, пожалуйста, напомните, куда там все-таки падает. «У моих дорогих людей и друзей Долгановых, Михаила и Елены, годовщина той самой свадьбы. Ура, товарищи! Я еще привет моим дорогим Добрянке Чащиным, Сырчиковым и Поповым». Все, озвучила я привет. И на самом деле мы тоже поздравляем со свадьбой, ну, с годовщиной. Михаил, Елена, Горько. Горько, я прям представляю, как вы сейчас обнимаете друг друга и крепкий такой, горячий поцелуй друг другу дарите. Ну и в рамках вот этого двухкассетника, нам безумно приятно. И Наталья потрясающе, ну простите, но я это скажу. Наталья, значит, попросила, говорит, поставьте что-нибудь из 90-х. Ну у нас весь плейлист сегодня из 90-х. Честное слово, каждый двухкассетник вот так вот мы и делаем. Ну я надеюсь, что правильно все зачитала. Андрей написал нам из Серебрянки. Ого! «Хочу передать привет самым классным девчонкам Гаинского района». Значит, кто это? Это Оксана Биксей и Елена Абзалиева. И пожелать им самых отличных выходных. А отличные они почему? В хорошей компании, значит, прекрасная погода и замечательное музыкальное сопровождение, подобное двухкассетнику, например. Илья еще Красильников нам написал из Перми: «Поздравляю мою любимую единственную жену Оксану с днем ее рождения. А также прошу передать привет моей дочери Яне, а также Юрию, его невесте Светлане и ее сыну Денису, и всем жителям города Черни и слушателям Соль ФМ. Большой-большой привет». На этой замечательной ноте я предлагаю послушать отличную композицию. Я вам напоминаю, мы сегодня обсуждаем традиции свадебные по типу выкупа невесты, когда жених с друзьями преодолевал препятствия у дома. Это был какой-то определенный трэш. Вот. Там плясал на одной ноге, кричал имя там с разной интонацией, песни пел и угощения какие-то принимал в себя, так скажем. Вот. Конкурсы и игры, когда тамада устраивал порой нелепые, даже пошлые конкурсы по типу «карандаш в бутылку». Но без этого ни одна свадьба без этой традиции не звучала в 90-х. Вот. Были денежные игры по типу «в ползуночке», значит, на мальчика, на девочку. В общем, много чего я вам наговорила, такую расшевелила вашу ностальгию. Вот, можно вспомнить похищение невесты, кормление тортиком, свадебный кортеж, плакаты. Давайте об этом еще поговорим. Рисом кого-то ведь обсыпали такими розами. Они из ЗАГСа выходят такие красивые, а вы их нате крупы, чтобы богатство было и достаток в семье. Они такие: блин, что ж теперь делать с рисом в волосах? Едем дальше. Но в любом случае у жениха и невесты было прекрасное настроение, потому что самые близкие и родные были в этот момент рядом. Но если у вас не свадьба сегодня, а еще какое-нибудь событие, там отпуск, какая-нибудь годовщина, там 5 лет вы в этот день подряд едите шашлык, поздравьте себя тоже с этим, нам об этом обязательно напишите. Леся, с удовольствием все это прочитает.
1: Для тех, кто видит закономерную связь пассатижей

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 22 градусов. Днем воздух прогреется до 30. Местами столбик термометра превысит отметку 33 градуса.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: А какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Двухкассетник.
3: Шоу из 90-х.
2: На

0: Прикамье в 8 часов вечера. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков раз. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль ФМ.
1: Дорогие мои, но главное, что не уа-уа и не а-а-а, в смысле спать. Всем еще раз привет, особенно тем, кто только что к нам подключился. Второй час двухкассетника, Леся О, у микрофона. Это для кого это там необщительное, а? Вот так вот. Кто так сказал, вы узнаете, если забежите к нам в трансляцию на vk.ru/solfm. Вот, там все есть, все подробности и прочее. И тем, кто только что подключился, я напоминаю, что мы сегодня говорим о свадебных традициях. И это очень-очень здорово. В 90-х как женили? Вот давайте рассказывайте. Самые, знаете, кринжовые, в смысле, постыдные, мы же все-таки про двухкассетник, были вот эти вот фотографии, когда жених вот так ладошечку ставил, вот, чтобы вы понимали, как это, вот так, надо в трансляцию заглянуть. Так вот, ставил вот так ладошечку, а у него невеста, значит, стоит на ладошечке, такая в платьишке, вот. Вот это вот было. Обязательно ни одной свадьбы без этой фотографии не проходило. Ну и по поводу того, как жених все-таки свою невесту, значит, будущую жену добивался. Вот это вот отпивать шампанское из туфли невесты. Они уже в это время 2 часа по городу поездили, по мостам походили, она там вся уже устала, упрела, а он такой, ну да ладно. В любом случае, забыли эту тему. Всем приятного аппетита, кто сейчас на шашлыках. Вот, и я надеюсь, что мы с вами продолжим общение. Вспоминайте, пожалуйста, свадебные традиции 90-х, в которых вы принимали участие, либо становились организатором данного события. И не забывайте о приветах, поздравлениях, пожеланиях, советах. Очень-очень важно. Активно развивает беседу со мной Анастасия Копорская из Красноярска. Ей огромный-огромный привет. И она, кстати, также передает свой большой-большой привет Антошке. Да, вот Антошка. Дорогие соседи сегодня не пишут. Вот, а Антоха мой любимчик, мальчик мой, красавчик, Тихонов. Так, все и написано, это цитаты на минуточку. У него был день рождения 22 июля. Мы категорически всей радиоактивной семьей поздравляем и желаем ему много денег. Деньги, они всегда пригодятся. Вот, и наверняка вот сейчас Антошка отмечает свой день рождения с бабулей Любовью Павленко. Ну и мы еще раз поздравляем с днем рождения. Это действительно классное событие, и она дальше продолжает. Если ты меня сейчас слышишь, Нюх, и тебя поздравляем с прошедшим. Будь здоров, чертовски успешен. Тебе уже 12 лет, ты вырос за лето, молодчинка, так держать. Слушайте, ну это максимально круто. Вот, ну и совсем скоро я буду зачитывать ваши приветы. Не забывайте писать, поздравлять и участвовать в нашей, так скажем, беседе. Все, мы продолжаем. Второй час двухкассетника, дело громче.
0: Для тех, кто хорошо учился не ради знаний, а ради Sega 16-бит.

0: как же я рада тому, что Денис Ширяев сейчас уже пришел в студию и готовится к дэнс-холлу. А все почему? Потому что он мне открыл глаза, а свои закрыл.
1: Да, всем привет.
0: Вот, о, иди готовься, иди давай готовься. Вот, он мне показал, что если нажать на кнопочку, то можно найти еще несколько сообщений, которые я пропустила. Вот, а какие я пропустила, прямо сейчас и зачитываю. Во-первых, значит, Дмитрий Белкин нам написал: обалденная музыка, обалденный вечер, привет всему городу. А Настя Никитина написала: классные песни, всем привет, Кудымкар на связи. Вот же где я сегодня необщительная, хотя мне вот почему-то не прилетали некоторые приветы. Ежели вдруг я-то в течение 20 минут чего-то не читаю, пишите в сообщение в группе ВКонтакте vk.ru/solfm, и я там обязательно всех найду. А можно под постом в группе, как раз-таки, где я тему обозначила сегодня о свадебных традициях. Значит, Настя пишет: Никитина, я хоть и 99-го года рождения, мне нравятся такие песни, это безумно приятно. Передай привет моей подруге Вике Ваньковой большой-большой-большой. Вот, обязательно, классные песни. Дмитрий Белкин, кстати, еще написал: привет моей жене Анне и ее сестре Юле, которая дала очень хороший совет моей жене. Девчонки, вы классные. Двухкассетник вообще моя любимая передача. Песни моей молодости. А какой, интересно, хороший совет дала сестра Юли твоей жене Анне? Интересно, хотелось бы узнать его. Было бы здорово. Кстати, еще Дмитрий просит передать большой-большой привет всем ребятам, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Желает всем ребятам скорее вернуться домой с победой. Нам это очень важно. Ребята, берегите себя. И я знаю, что нас слушают ребята тоже как раз-таки перед БЗ. Вот. И если вы сейчас нас слышите, и если вы сейчас в такой атмосфере, да, двухкассетника и на передовой, ребята, крепкого вам здоровья, возвращайтесь, мы вас очень и очень ждем. Вы классные, вы делаете сейчас невозможное, а мы знаем, что с такими, как вы, невозможное всегда возможно. Еще пара приветов. Наталья Езавачердань. Я боюсь ошибиться, поэтому читаю по слогам. Мало ли чего, если что, ребята, сразу пишите, куда ставится ударение на ваших фамилиях, и будет мне тоже максимально приятно. Так вот, что же нам Наталья из Чердани написала? Добрый вечер, хочу поздравить коллектив магазина ИП Пономарева, поселок Рябинина, с праздником торговли. Спасибо, так держать. Ну и, как обычно, по традиции, желаю много-много денег всем работникам торговли, благодарных, платежеспособных, постоянных клиентов, и чтобы торговля, ну, просто вот шла, прям как фонтанировала, просто неимоверно. Еще один привет, и уходим слушать музыку. Ну, сколько может для себя болтать? Ну, надоело уже. Ну, а мы тут в хорошей компании, свадьбу отмечаем второй день, шашлыки и все такое. Бла-бла-бла. Сушит ладошки Денис Ширяев. Мы едем на шашлык сегодня и радуемся жаркому лету, хвастается Юлия Рубцова. Ну что, это прекрасно. Все я озвучила. Кстати, не забывайте сегодняшнюю тему. Это максимально важно. Свадебные традиции. Кого вы обсыпали рисом? С кем вы вешали замочек на мосты? И вообще 7 мостов объезжали или нет? Или это уже вот прям совсем уже старая традиция, то мало ли. Вот, совсем скоро обязательно услышимся. Сейчас сделайте громче, сами сказали, песни классные.
2: Двухкассетник на Соль FM. Танцуем под радио.

0: Я не понял, куда писать приветы, пишут нам ребята, наши слушатели и зрители прямой трансляции. А все почему? Потому что я где-то не увидела, кого-то не прочитала и попросила всех писать в сообщение в группы ВКонтакте vk.ru/solfm. Вот, или в посту, в комментариях под постом, либо в трансляции. В общем, там, где я обязательно угляжу. А я такая, я могу не доглядеть. Танечка Панасюк из Часового нам написала. Я уже, наверное, прочитала. Нет, не прочитала. Возраст, понимаете ли. Вот я такая женщина. Ну, на то я и двухкассетник веду, чай не дэнс-холл. Так что терпите меня. Я не поняла, вот куда писать, она говорит. Но при этом привет из города Чусовой от семьи Панасюк. У нас наконец-то шикарное лето. Всем отличного настроения. Благодарю, Леся. Вы прекрасно выглядите. Спасибо большое. Это вот если бы я еще с утра домашними различными делами не позанималась, я бы еще бодрее и веселее была, но в любом случае вы классные, я читаю ваши сообщения, безумно радуюсь. И, кстати, Танечка еще где-то указала, что я загорелая ведущая, красота и огонечки накидала мне. Вот, это я еще на юга не ездила, на юга полечу 30 июля, и вот там-то я уж совсем загорю, вот тогда будет огонь, честное слово, во всех этих смыслах. Ну что, продолжаю читать ваши приветы и поздравления. Дмитрий Панкрушев из Кирова нам написал. Ого, привет всем из Кирова. Помню свою свадьбу 2009 года. При выкупе пели всеми ребятами «Воу-воу-я-йо» батарейку в подъезде. Угадывали фото жены в маленьком возрасте. Ну и, конечно, такая рюмка из туфли невесты. Это мы, семья Панкрушевых. Вы классные, на самом деле. Димка, так держать. Зато есть что вспомнить. И это действительно нереальное такое ощущение. Повспоминать традиции, какими были ваши свадьбы. Владимир Мелехин нам написал. С праздником, с Днем торговли, магазин «Магнит вкусный» в городе Александровске. Мы вообще не сомневаемся, на самом деле это так. И вновь поздравляем всех работников торговли с их профессиональным днем. Желаем еще раз благодарных, платежеспособных, постоянных клиентов. И чтобы бизнес только процветал, чтобы это было максимально здорово и круто. Олег Вахрин написал из Сергино. Жене Иришке Вахриной большой привет, мы тебя любим, твоя семья 19 лет вместе. Радио СЛФМ супер. Ребята, вы классные, храните друг друга, берегите друг друга. И пусть семейный очаг ваш просто горит огнем и согревает ваши сердца. Слушайте, как это здорово на самом деле. О семейных и свадебных традициях мы сегодня говорим, поэтому есть что вспомнить, делись обязательно.
1: Для тех, кто знает тысячи применений обычной резинки.
2: С днем рождения, нежная моя, и спешит курьер доставить розы. День рождения.

для тех, кто профессионально трёс майских, а увидев осу, кричал: «Соль вода, соль вода, соль вода».

0: Ну, классные же песни, классные, правда? Вы наверняка сейчас танцуете медляки, например, или просто кайфуете, обнимаете друг друга, закрыв глаза, и слушаете замечательные композиции нашего двухкассетника. И очень приятно прямо сейчас получать обратную связь. И ребята действительно слышали привет. Я говорю сейчас о тех, кто выполняет боевые задачи. Вы с Херсона, и вы слушаете двухкассетник. Это максимально приятно, правда. Вот прям самое сердечко. Спасибо вам большое. Мы вас очень ждем. Крепкими, здоровыми, целыми, невредимыми. Возвращайтесь, пожалуйста, домой. Если у вас есть еще приветы, пишите, я в первую очередь их обязательно озвучу. Рима Сабанина написала: Римочка, я так рада вообще твоим приветам, честное слово. Добрый вечер, Олесенька. Нашей совместной жизни 25 лет было. У нас была старая традиция. Сено раскидывали и мелочь собирали. Ого! Всем привет, кто нас слышит. Хорошего вечера и отдыха, семья Сабаниных. А также передаю привет семье Колесниченко и Нестеренко. Вам хорошего отдыха. Олесенька, еще привет моему племяннику Еремееву, Рафаилу, Леночке и Амирчику. Они сейчас в Турции слушают вас. Ну вот же, чем еще заниматься в Турции? Разве загорать? Разве по экскурсиям ездить? Нет, ну не все включено. Это должно быть на приемнике. Это должно быть про двухкассетник, про Соль ФМ и Лесио. Римочка, большое спасибо за приветы. Забир нам тоже написал: привет, любимое радио. Передай привет моей любимой жене Дианочке, дочке Сабрине, сыночку Самиру. Мы отдыхаем на озере Банном рядом с Магнитогорском. Ух ты! Вау-вау! Господи, география расширяется. Это так приятно и очень-очень здорово. Забир, прекрасного отдыха вам и вашей семье. Галина Кирякова нам написала из Кунгура. Поздравьте, пожалуйста, работников базы «Заря» в Кунгуре с нашим профессиональным праздником. Своими словами поздравьте. Господи, девчонки, мальчишки, а также их компания. Поздравляем категорически работников базы «Заря». Желаем вам стабильных дней рабочих. Желаем вам адекватных людей, которые посещают базу. Желаю вам понимающего руководства, потому что это максимально важно. Ну и, конечно же, стабильно растущий вверх зарплаты. Без этого просто никак. Ну и чтобы на базу возвращались довольные, веселые, счастливые, постоянные, платежеспособные клиенты. Это тоже будет максимально здорово. Влад Рычков, ну наконец-то, господи, где ты был? Ну где ты был? Я уже тут 25 лет веду двухкассетник, а ты, Макарёк, только сейчас проснулся. Влад, привет тебе большой. Передаю огромный привет из жаркой Перми. У нас сейчас настоящее лето, очень жарко. Всем жителям Кизела, слушателям радио, желаю отличного настроения, хороших выходных, берегите себя, не забывайте пить больше воды. Вот, вот, забота по полной программе. Всем большой привет, Влад, тебе тоже большой-большой привет. Скучала, поэтому не пропадай никогда из двухкассетников. Честное слово. Сейчас еще немного музыки послушаем, после чего обязательно вернусь и будем уже закругляться, да, готовиться к дэнс-холлу, друзья мои.
1: Вечернее шоу «Двухкассетник».

0: не надо. Не надо разбивать телефоны, кричать, вот это вот все. Просто напишите Лесе О. Она озвучит. Ну, зачем вот это вот все? Имущество рушить чье-то. Ну, тоже руки вверх посоветуют, конечно. Вот, например, Антон и Димон хотят привет передать Александру Миско, который сейчас чилит. О, господи, мы же в двухоседнике. Отрывается на природе. И максимально прекрасно им в этой компании. И им очень и очень хорошо. Ребятушки, завидую вам белой завистью. Вы на природе, у вас все максимально хорошо. Должна успеть зачитать все приветы. Ксения Гладкова пишет: привет Пермскому краю, Заханского района, село Таборы. Поздравляю всех с наступившими жаркими солнечными денечками. Хочу передать привет брату Вове и мамочке. Надеюсь, шашлык сегодня выйдет сочным. Ну вот зачем вот так вот. Шашлык по-любому выйдет сочным, честное слово. Всем успеть насладиться вкусными выходными. Ксюшечка, зачитана. Следующее. Дианочка пишет. Дианочка, класс. Так и написано. Передать привет от Дианы и Жени, Вике, Лене и Роме. С любовью. Диана, вот всегда все сообщения только с любовью передаю. Большой-большой от вас привет. Юрий Попов написал. Добрый вечер. Соль ФМ, двухкассетник. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Инне, дочке Кристине, теще Галине. Ой, это вам, конечно, повезло. Инна, Кристина, Галина, Алексеевна, на минуточку. Сидим в саду, 308, баня, чай, мангал. Ну, чай. Такого же цвета, в смысле, напиток. Привет вам и всему Соликамску, еще больше всех, кому это относится, с праздником торговли. Как называется? 30 лет совместной жизни, между прочим. Кстати, а как называется 30 лет совместной жизни? Я сейчас буду просто пытаться искать это дело. Ну, а я просто напоминаю о том, что мы поздравляем сегодня всех работников торговли с... Вернее, не поздравляем, а желаем работникам торговли благодарных клиентов. Дальше, платежеспособных еще и развитие бизнеса. Вот, очень хотелось бы знать. Сейчас. Жемчужная, господи, жемчужная свадьба. Я загуглила, поискала и нашла. Что ж я современными словами-то говорю, а надо же теми, которые используют двухкассетники. В общем, поздравила. Александр Тунгус еще успел написать. Солька, привет, хочу передать привет всем, кто меня узнал. Поздравляю Антона Карпова с наступающим днем рождения. Спасибо за покатушки, они удались. Всех люблю, всем большой привет. Ну что, дорогие мои, чьи сообщения еще не успела зачитать, не серчайте, не обижайтесь. А будут обижать, не обижайтесь. Это мой любимый девиз. Вот, в любом случае, ведите себя хорошо. Это была Леся О. Убегаю, улетаю в отпуск. Вот, надеюсь, там какой-нибудь звоночек от меня обязательно будет в рамках двухкассетника. Вот, а вернусь к вам 15 августа в живой эфир. Поэтому не переживайте, думайте обо мне хорошо. Я о вас буду еще хорошо думать. Люблю всех, обнимаю. Всем прекрасных выходных. Никто не разбегается, сейчас будет дэнс-холл. Все, с вами была Леся О. Пока-пока.
1: Для тех, кто плел фенечки, прыгал в резинку и пел в лак для...

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 22 градусов. Днем воздух прогреется до 30. Местами столбик термометра превысит отметку 33 градуса.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: 10 авто в Вера в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
12: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
13: Любимые песни танцует весь Урал.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

0: Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Александр Соловьев уже здесь, уже с вами. Готов общаться, готов танцевать, готов отправлять ваши привет и поздравления. И готов сказать большое спасибо той самой прекрасной и очень общительной, гиперобщительной, бывает иногда.
1: Да, это я. Мальчишки, я рада вас видеть и рада передать вам эстафетную палочку эфирную. Как раз таки и всех слушателей и зрителей нашей трансляции.
0: Рассказывай, я тут немножко прослушал, занимался там своими делами.
1: И как всегда.
0: О чем рассказывали?
1: Как
0: о чем
1: это?
0: Говорили?
1: Мы о свадебных традициях говорили в
0: 90-х. Свадебных традициях?
1: Конечно. В каких ты участвовал? Что ты делал?
0: А хотите прикол?
1: Давай!
0: Я вообще ни на одной свадьбе не был никогда.
1: С ума сошел.
0: Хотя нет, вру. Но на самой церемонии, получается, я не был никогда.
1: То есть ты уже был где-то там уже?
0: Только да, уже на...
1: Уже
0: после каравая приходил, вот там.
1: То есть на каких традициях ты ничего не делал?
0: Были родители, сестра вот у меня замуж выходила. Большой привет Илье Баяндину и Владиславе Митраковой Баяндиной. Точнее, она сейчас просто Владислава Митракова, да?
1: Какой кайф. Вот, ну а как же там обсыпание сыром, я не знаю.
0: Вообще
1: сыром,
0: ни разу
1: рисом.
0: Не было.
1: Ну, в общем, сыром тоже
0: вообще,
1: можно.
0: Там какое обсыпание, там никаких обсыпаний не было.
1: Ничего
0: я
1: не
0: помню
1: было.
0: Только то, что ну-ка, уже ну-ка. На фуршете получается. Так. Я вот на него успел после работы. Меня заставили быть этим ведущим, короче.
1: О, это все, это потому что никому вести не хотелось. Обычно ты поработай и ты поешь. Я так и знал, вот твоя традиция.
0: Да, так
1: грустно.
0: Что, если
1: ну,
0: вдруг,
1: раз ты ведущий.
0: Если вдруг тебе так и не повезет, зови.
1: Если хочешь вести, веди. Это я про дэнс-холл.
0: Да,
1: вот,
0: хорошо.
1: Так что успешного вам эфира, классных зажигательных композиций. В Дениске я просто уверена, куда убежал. За сетом, да?
0: За сетом.
1: За сетом побежал. Вот, ну и куча приветов, поздравлений, пожеланий, советов. Все, а я побежал, у меня отпуск, между прочим.
0: Отличного, кстати, отдыха.
1: Спасибо.
0: Там в Египте, кстати, почаще врубайте Соль FM.
1: А я буду стараться на всю громкость. Весь отель узнает. Да что там, вся на Амабей будет тусить.
0: Ну,
1: вот это все дело.
0: Да, как по-другому. Соль FM везде, по всему миру.
1: Всегда.

Итак, ребят, не забываем то, что в течение следующих двух часов тоже отправляем ваш привет, поздравления, признание в любви. Поздравления могут быть совершенно любого формата. Возможно, кто-то взял и купил себе квартиру, чего, кстати, довольно-таки многого стоит, особенно в последние года. Ну и, возможно, приобрел себе машину, ту самую, например, стиральную. Тоже поздравляю, обязательно озвучу все в прямом эфире. Куда писать? Конечно же, нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm. vk.com/soulfm тоже вроде как работает, но тебя переадресуют. В общем, это все мелочи. Главное, что пиши нам в группу ВКонтакте радио SLFM. Найти нас легко и просто. Поисковик работает. Сообщение оставить можно у нас в чате видеотрансляции или под видеотрансляцией в комментариях, или же в личные сообщения группы радио SLFM тоже пиши. Телеграм вроде как работает, вроде как и нет, так что, если что, у тебя получится туда отправить сообщение и ВКонтакте не светиться, тогда пиши туда. В общем, все координаты ты знаешь. Если не знаешь, то спроси у друга, он знает. Он все знает, я знаю.

Да, ваши привет и поздравления никуда не делись, они здесь висят у нас в личных сообщениях группы ВКонтакте, в чат видеотрансляции я пока не залетал, а вот в личке довольно-таки очень много сообщений, которые не успели еще озвучить, поэтому приступаем прямо сейчас. Итак, что пишет нам Сергей Сухарев? Пишет нам: всем наидобрейшего вечера, хорошего настроения. Передавайте огромный привет моему коллеге по работе, Василевскому Юрию. Привет от Сергея Ивановича. Включите, пожалуйста, что-нибудь веселое. Что, Денис, организуешь, я думаю, да? Нет, не организует, говорит. Мы сейчас поставим вам медляк. Шучу, конечно. Все для вас в режиме дэнс-холл. Далее, Галина Кирякова пишет нам: спасибо большое вам. Вам большое спасибо. Кстати, большой привет был... Точнее, поздравление для работников базы «Заря» города Кунгур с профессиональным праздником. Конечно же, поздравляем, желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Далее, что у нас тут есть? Ольга Нежданова пишет нам: привет из Орды. Несмотря на вечер, сидим на пруду, купаемся. Водичка найс. Большой привет вам, хорошего отдыха и прекрасного настроения. Оставайтесь с нами.

0: недавно мне в личку пришло сообщение. Значит, Антонио отправляет большой привет Миско и Димону. Танцует, зажигает под радио Соль FM. Вам огромный привет, если вы уже все пожарили и сами уже попарились. Ну, это прекрасно, ребят. Я бы тоже хотел, но нет, как говорится, в одной песне. Так или иначе, ваши привет и поздравления звучат в эфире радио Соль FM уже прямо сейчас. Анатолий Котов пишет нам: «Солька!» Нет, это надо по-другому, наверное, озвучить. Сейчас я тут сделаю.
1: «Солька! Тетю Валю! С днем рождения! Ура!»
0: Ну и, конечно же, вам огромный привет, Анатолий, и всей вашей дружной компании, которая сейчас зажигает нас на данный момент в режиме Dancehall. Ну, ваши привет и поздравления, конечно же, будут озвучены в любом случае, если кто-то из вашей компании тоже напишет. Итак, Наталья Охосина пишет нам: «Всем привет из Кунгура, из деревни Дейково. Хотим передать привет всем жителям деревни Дейково. Отличных солнечных выходных, семья дачников Шварц. Вам огромный привет, хорошего настроения». Кстати, тут где-то как-то буквально недавно отправили такое некое сообщение, значит, то, что ожидается какой-то шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду в Пермском крае. Но я, однако, по прогнозу посмотрел, нигде там такого жесткого ветра не наблюдаю. Вообще не пишут ни Гисметео, ни Яндекс, ни другие вот собственно метеостанции тоже об этом не пишут. Так что, если ветер будет, будем к этому готовиться. Итак, дальше что у нас есть на впереди? Так, Кристина Снегирева пишет нам, отправляет большой привет любимому Толе и дорогой маме. Пишет Кристина. Мы уже догадались, да? «Мама, хочу поздравить с днем торговли. Желаю ей удачных сделок и высоких оборотов. Она сейчас сидит, окуней ловит на берегу Камы, а я для них делаю картошку с беконом. Потом придется, наверное, уху делать, да?» Всем хорошего вечера. И вам, парни, большое спасибо. Прекрасного дня и вечера, то есть, и всего самого доброго. Так, что у нас пишет Рая Бычина? Отправляет она поздравления с профессиональным праздником, днем торговли. ТД «Березка», город Красновишерск, на связи. «Успехов, хороших покупателей, отличных зарплат». Хотел сказать «затрат отличных». Нет, зарплат. Зарплат нам нужно. Александр Тунгусов тоже оставил свое сообщение. «Солька, привет. Хочу передать привет всем Карповым. Что-то загрустили 3 часа и бро, значит, день рождения и тому подобное. Так что всего бодрого, доброго. Кричим под Соль FM и шатаем шумиху. Прекрасно. Это здорово, когда у нас наши радиослушатели делают громче прямо сейчас и зажигает под то, что ставит диджей Денис Ширяев. Кстати, у нас до сих пор есть такой определенный вопрос. У нас Денис хочет ник или псевдоним. Диджей, там, не знаю, Ширандос, например. Или диджей Денчик. Или диджей, как вот ты сам, как думаешь?
2: Сам такой.
0: Сам такой. Нет, я как был Александр Соловьев, так и останусь. Слушай, скажи, пожалуйста, а у тебя вот твой первый ник, вот помнишь, вот когда только-только ВКонтакте появились, начали все вот это вот отправлять, там, Аська еще когда-то давным-давно была.
2: Как это было давно.
0: Да, у тебя был какой-то псевдоним, ник и так далее?
2: Нет, я всегда был Денисом Ширяевым.
0: Ну ладно, я просто подумал, вдруг ты не хочешь говорить, потому что там было что-то неприличное.
2: Вот и нет, все было прилично, все было замечательно.
0: Так, скажи, пожалуйста, а вот сейчас вот какая музыка играет?
2: Сейчас играет Satisfaction.
0: Satisfaction?
2: Satisfaction.
0: Это которая в Бонни Бенасси?
2: А вот нет.
0: Вот и нет. Я тоже такое думаю, что это не сходится.
2: Да, это немножко другой исполнитель.
0: Значит, впереди будет еще другой Satisfaction, наверное, да?
2: Satisfaction.
0: В общем, ищем, да. Пока. И ваш привет и поздравления тоже ищу. Так что оставайтесь с нами.

0: Танцуем, тусим и, конечно же, зажигаем под радио Салифам в режиме Dance Call. Александр Соловьев у микрофона, кстати, так и не представился, видимо. Не знаю, по крайней мере, не помню этого момента. Уже напомнил о том, что диджей Денис Ширяев хочет, чтобы вы придумали ему псевдоним. Что-то хочешь добавить?
1: Да, самые креативные варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте.
0: vk.ru/solfm. А ты молодец! Правильно, правильно. Отлично. Ваши предложения всегда будут приветствоваться. Мы же, наверное, выберем. Все пишите нам в личные сообщения группы ВКонтакте. Кстати, Елена Миханушина оставила сообщение. Добрый вечер из Кудымкара. Я, по-моему, уже читал это сообщение. Поздравляем с днем рождения мою невестку Миханушину Ирину Викторовну. И передайте привет нашей веселой компании из села Верхоюсьва, семьи Механошиных. Большой вам привет отправляем. Конечно же, Ирину Викторовну поздравляем с днем рождения. Хорошего дня и отличного настроения. А вот такие вот вкусняшки, пожалуйста, не оставляйте, потому что мы начинаем завидовать и слюнки текут. Ну, что же там прекрасного, конечно же, это и шашлык, машлык, а также вкусные бутерброды, я так понимаю, с... как называется это мясо, вот это вот...
1: Бекончик.
0: Бекончик, да. Очень здорово, очень классно. Ну, роллы, пиццы и тому подобные вкуснятины. Даже арбуз вот нашел, уже весь порезанный. Почему-то так интересно порезан. Знаете, как формочку, как будто бы можно что-то залить в арбуз и, собственно, вкусненького испить. Так, ладно, перехожу к следующему сообщению. Есть у нас сообщение от Игоря Спажева. Доброго вечера всем диджеям радио Салифам. Большой привет отправляем дяде Славе, Светлане, Дмитрию, Веронике, Олле. Чумовой, часовой с вами. И мы с вами тоже. Хорошего дня и зажигаем вместе. Инна Антипина пишет нам. Поздравляем, торговый дом «Березка» города Красновишерск. Директор, мы тебя любим, наш самая хорошая. Как зовут вашего директора? Ну-ка расскажите. Пускай все знают, какая хорошая директор из торгового дома «Березка» города Красновишерск. Ладно, Саша, сейчас
1: Саша,
0: можно.
1: Саша, что? У нас еще один привет прилетел. Светлана Осокина
0: пишет. Это что, чат видеотрансляции заиграл?
1: Да,
0: ничего себе, наконец-то.
1: Сам в шоке,
0: кто еще раз?
1: Светлана Осокина
0: нам вам пишет. Огромный респект за то, что у вас появилась возможность написать в чат видеотрансляции первый человек.
1: Мы долго ждали, да.
0: Да.
1: Добрый вечер, пишет там Светлана. С вами круто, ребята. Поздравьте, пожалуйста, село Сива с днем торговли. Набокину Оксану, Юдину Юлю и русских Олю. Пускай остаются такими зажигалками до самой-самой старости, представляешь?
0: Про старость вообще ничего не говорите, пожалуйста. Но зажигалками будьте. Зажигайте вместе с нами в эфире радио Салифам.

0: бывший и очень хорош при этом резидент Дэнс Холл, диджей Джон, оставил сообщение, между прочим, в чате видеотрансляции. Привет всем! Вот предлагаю псевдоним, пожалуйста, придумать такой: диджей Дэнни Ши. Или Дэнни Шай тогда уж, потому что слог открытый, получается так, он читается. Но, кстати, как тебе, Денис, нравится такое, например, как диджей Дэнни Шай или Дэнни Шай?
1: Звучит, как будто не мешай, не мешай мне, пожалуйста, вести эфир.
0: Диджей не мешай. Прекрасно, кстати, это же будет интересно. Подумаем, если еще набросаете каких-нибудь вариантов, будет здорово. Главное, чтобы... Главное, чтобы псевдонимчик сидел. Такое, да.
1: Как на меня сшитый, да.
0: Вот, да, вот это самое важное. Так, переходим к вашим приветам, что вы оставляете в группе ВКонтакте Радио СЛФМ. Татьяна Вячеславовна отправляет жаркий привет всем из Добрянки. Наконец-то к нам пришла жара. Хочу передать жаркий привет СНТ Прогресс, а в особенности моему мужу Кучевасому Дмитрию и нашему большому другу Банникову Тёме. Сидим, плавимся и пьем холодненькое. Всем привет!

Продолжаем отправлять ваши приветы и поздравления, потому что они не ждут. Некоторые ждут вообще по 12 минут. Что ж такое-то? Да? Спрашивает, наверное, Светлана Осокина. Еще раз Светлане Осокиной огромный привет отправляем. Что же она оставила у нас в группе ВКонтакте? Добрый вечер, с вами классно. Это здорово, когда с нами классно. С вами тоже очень классно. Поздравляем с Днем торговли село Сива, Набокину, Оксану, Юдину, Олю Русских, Олю. Тоже большой привет им отправляем. Поздравляем, желаю, чтобы они всегда оставались такими же зажигалками до самой старости. А, я это, по-моему, читал в чате видеотрансляции. Но ничего, повторение мать классного настроения, да. Далее у нас есть сообщение от кого? Так, здесь мы тоже уже читали. Нет, не читали вот этот месседж от Анатолия Котова. Мы не читали. Кстати, тут подписано то, что ему 125 лет. Представляете? Соляныч, вот это да.

Юрий Попов тоже оставил свой месседж, что же пишет нам. Добрейший вечерочек, Соль FM. Сейчас вспомню, по моему памяти меня еще не балбесничает. Из Соликамска данное сообщение, по-моему, да? Так, добрейший вечерочек, Соль FM. Отправляет он огромнейший привет супруге Инне, дочери Кристине, я так понимаю, пусть держит хвост пистолетом, теще Галине Алексеевне, маме Эльзе Михайловне, братьям Сергею и Владимиру. Ну и мне тоже, Юрию Попову, большой привет. С днем торговли всех поздравляет. Привет всему Соликамску, самому соленому городу нашей необъятной родины. Победа будет за нами, это правда, это необратимо, как говорится. Дальше. Рима Сабанина оставила сообщение. Если Рима пишет, значит, это от семьи Сабаниных. Добрый вечер, наше любимое радио отправляет большой привет. Кто нас слышит, отдыхаем. Всем хорошего вечера. Также большой привет племяннику, который сейчас отдыхает в Турции. Вот это да, прекрасно. В Турции тоже большой привет отправляем Ермиеву, Рафаилу, Лене и Амиру. Хорошего отдыха. Семья Сабаниных подписались. Также песню Шизгара можно еще раз, как в прошлый раз? Возможно, можно, а возможно и не можно. В общем, как получится, вам огромный привет. Тут мне уважаемый Григорий тоже отправляет большой привет. Точнее, позвонил мне сейчас. Пойду отвечу быстренько и потом вернусь к вам.

Куда? Прямо сейчас ты слушаешь радио Салюфэм, в эфире программа Dance Call. Ты же, дорогой друг, давай не забывай наши координаты. Это, конечно же, группа ВКонтакте, радио Салюфэм, или же телеграм-канал радио Салюфэм. Пиши туда или туда, как тебе удобнее. Я, Александр Соловьев, я обязательно все озвучу. Ну и для вас, собственно, крутит, мутит и зажигает тоже диджей Денис Ширяев. Ставит какую-то крутую музыку, чтобы ваш вечер проходил на ура. Заглянул я, значит, на видеотрансляцию в чат. Пишет нам Павел Владимирович. Всем привет, Кунгур на связи. Вам тоже огромный привет. Попросил Сансару поставить. Нет, не поставим, знаете почему? Потому что мы ставим сейчас только танцевальную музыку. Извините, Сансара как-то немножко не танцевальная. Медляк, собственно, потанцевать можно в любой другой момент. Ну, а так или иначе, тоже затусить с женой, там, с родными, с близкими, со знакомыми даже тоже можно. Так что делай громче и просто танцуй. Андрей Хозяш пишет нам: приветствую команду Радио СЛФМ, Кудымкарский район на связи. Дэнскол, как и вчера, поднимает лучшее настроение. Да, но на этом не останавливается. Настроение поднимается все выше и выше с каждой минутой. Поэтому чем выше настроение, тем круче ваше сообщение, это 100%. Так, что я вижу у нас в личке? В личку отправил большой привет Владимир Мелехин. Анатолию Котову от брата большой привет. Это прекрасно, что все-таки Владимир услышал привет от братана, от братюни, от бро. Ну, как еще можно назвать, собственно, все самые добрые слова, которые будут озвучены в сторону родного и близкого человека. Владимиру тоже большой привет, и Анатолию зажигайте вместе с нами. Екатерина Ракицкая пишет нам: всем отличные субботы, отдыхаем в Сенькино. Всем ракицким и пироговым огромный привет. Включите что-нибудь нам из 90-х. А это не подойдет? Это, я думаю, что одно из лучших треков, один из лучших треков в эфире радио Салюфэм в стиле 90-х и одновременно в стиле современности танцевального радиошоу Dance Hall.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

Продолжается, конечно же, ваши приветы и поздравления тоже звучат в эфире радио Сельфам. Анастасия Копорская пишет нам. Александр, Денис и Кирилл, привет вам. Красноярск отправляет большой привет. И празднуем, значит, День торговли. Магазин «Мечта», работаем вторую неделю. Кому отпуска, кому море, кому работа. Да, такое бывает. Передаю привет своим девочкам из магазина «Мечты», Юльчику и Настене, с которыми вчера приходила к кому, да, не к нам точно. Надеемся, что подарок тебе понравился. Всем хороших выходных и нескучной ночи. Прекрасное настроение везде и повсюду. Также личные сообщения есть у нас здесь. Что же у нас тут есть? Дмитрий Панкрушев еще одно сообщение отправил. Привет моей теще Покровской Валентине. Включите ей горячее. Вот недавно прозвучало, я думаю, что как раз для нее, чтобы потусила. Дальше. Еще одно сообщение прилетело от семьи Собаниных. Поздравляем Рожину Наталью со статусом бабушка. Вот это да. С рождением внучки. Анюте скорейшего выздоровления, кстати. Анечка родила у вас в Соликамске. Это прекрасно. У нас, кстати, роддом очень хороший. Я еще когда-то давным-давно там практику проходил, когда учился в медицинском училище, да, такое же тоже когда-то было. Татьяна, Татьяна, анонимная Татьяна, отправляет добрый, прекрасный субботний вечер, всем желает. Поздравляем с Днем торговли компанию «Пожарных гарнизон» город Кунгур. Вы лучшие, процветание творческих успехов и новых проектов. Также Александр Мясников пишет нам, отправляет огромный привет жене Настенке и дочерям Кате, Даше, Ксюше, Варе, Саше, Лене. Вот это да. Папины дочки, как будто бы, да. Вы лучшие, Куида, на связи. Прекрасного отдыха в компании «Радио СЛФМ». Ребят, мы с вами еще успеем пообщаться. Давайте еще...

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки встречаются.

0: Дэнсхолл продолжается. Александр Соловьев продолжает отправлять ваши привет и поздравления по волнам радио с LFM. Диджей Денис Ширяев, или как его там, до сих пор еще не отправили ни одного предложения, как его можно по-другому назвать за такую музыку. Ну, в положительном смысле слова.
1: Ты меня так не пугай.
0: Да ладно, мы тебя все очень любим, обнимаем и ждем от тебя новых хитов, в смысле хитовых миксов.
1: Спасибо, я вас тоже очень люблю.
0: Этот час ты подготовил или не подготовил?
1: Конечно, подготовил.
0: А как ты подготавливаешь свои треки, свой микс?
1: Просто беру и начинаю творить.
0: То есть, понимаете, все это в режиме лайв, прямо сейчас, на данный момент, он подготовлено, не подготовившись, делает супер микс в режиме дэнсхолла. Еще и мою любимую песню включил, он прекрасно. А?
1: Да, тоже его.
0: Вот негодяй, да? Ладно, напоминаю, ваши привет и поздравления я принимаю в группе ВКонтакте Радио Solo.fm по адресу vk.ru/solo.fm или vk.com/solo.fm, как тебе удобнее. Телеграм-канал Радио Solo.fm тоже работает. Зажигаем, творим и делаем чудеса этой субботы вместе с вами. Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев. Зажигаем! Да!

0: Так, быстренько прогуляемся по приветам. Вот Рима Сабанина попросила оставить нашего диджея Денисом. Денис Ширяев. Но, Денис, ты мне скажи, тебе нравится твое имя?
1: Да.
0: А зачем?
1: Просто.
0: Так, давайте по приветам прогуляемся. Денис тоже другой уже пишет, не Ширяев, а Нигматьянов. Отправляет он большой привет своим друзьям, семьям Патраковым, по-моему, да?
1: И, или Патраковым.
0: Патраковым или Патраковым? Патраковым. В общем, можете уточнить, потому что у меня есть такая... Любимая черта, наверное, менять ударение в фамилиях. Ну, что поделать, знаете почему? Потому что я по паспорту Соловьев. Знаете, вот это вот, когда постоянно вводят в данные в паспорт, ее почему-то очень сильно не любят. Я не знаю почему. Так или иначе, Патраковым или Патраковым. Огромный привет Шивантаевым тоже. Огромный привет с днем ВМФ. Вдруг неожиданно. Да ладно, сегодня именно... Я потом уточню, посмотрю обязательно. Возможно, с наступающим. Дальше.
2: Да, еще у нас есть привет. Николай Резепин нам пишет в чат видеотрансляции. Привет из Палазны. Хотелось бы поздравить жену Соловьеву Наталью Анатольевну. Коллектив с праздником, Днем торговли. Всех хороших, продуктивных выходных.
0: Вам огромных прекрасных наслаждений в эфире радио СЛФМ, конечно же, оставайтесь с нами и поздравляем еще раз с Днем торговли. Так, что у нас пишет Екатерина Ракицкая? Так, спасибо за песню от Ракицких. Передаем приглашение на шашлык-машлык пироговым. Включить песни не включим, потому что мы песню включаем только в программе по музыкальным заявкам с Алина Алло. 16.00 по будням, если что, знаете или запомните, а то забудете. Дальше. Светлана Осокина оставила также большой привет. Так, девочки, говорит, услышали ваше сообщение, они в шоке. Теперь я попала на что-то вкусное и шашлыки до утра. Приезжайте в Сиво. Если пригласят, конечно же, приедем. Огромный привет вам и хорошего настроения. Дальше. Еще одно сообщение от Юрия Попова. Соликамск на связи, как говорится. Огромнейший привет орденоносному городу Соликамску. И всех с Днем молодежи. У нас что еще? Сегодня День молодежи?
1: Ничего себе. Для меня это тоже.
0: Так, я календарик новость. Потом попрошу мне показать, какие, собственно, праздники сегодня отмечаем. Дмитрий Скалов отправляет пожелание сегодня хороший вечер субботы в Орде. Мне кажется, он довольно-таки у многих сегодня очень хороший. Жара на улице даже сейчас в 22.07 по Пермскому краю, если и получается в 20.07 в Кировской и Калужской области. Вам, кстати, огромный привет. Есть у нас сообщение тоже из Людиного, к ним перейдем. Но большой привет прилетел от Соколовых из Орды. Дальше. Натали Одинарцева пишет нам. Привет, Людиного. Всем отличных выходных. Людиного! Как же у вас там прекрасно, я был там.

0: Конечно, устроим.
1: Да.
0: Супер дискотеку.
1: Так, дальше у нас Ренат Хамидулин оставил сообщение. Привет семье Соловьевым, а именно Костяну, Настюхе и их дочке Лерке. Очень большой привет моему сыну Родиону и всей Яйве. Это не то самое сообщение, которое было у нас в чате видеотрансляции?
0: Не знаю, не скажу. Я этого сообщения не видел.
1: Ренат Хамидулин нам писал. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Слушай, нету.
1: Но так или иначе, Татьяне, по-моему, Соловьев... Наталья Соловьева. Да, однофамилица, что меня это очень
0: радует. Ты нет.
1: Соловьева?
0: Ты же по паспорту Соловьев.
1: А, ну да, точно, я же Соловьев. Что значит нет? Даже не родные. Ладно, ребята, оставайтесь с нами, отправляйте свои приветы и поздравления. Вам примерно плюс-минус 4-5 минут на то, чтобы подумать, чтобы ваши приветы и поздравления долетели до группы Радио СЛФМ или телеграм-канала.

0: Возвращаемся к нашим любимым радиослушателям, что они оставляют прямо сейчас нам в группе ВКонтакте. Это, конечно же, ваш привет, поздравление, признание в любви, но я хотел бы обратить внимание сейчас на одну очень важную вещь. Недавно поздравляли с днем ВМФ, военно-морского флота. Оказывается, завтра можно будет отмечать, 26 июля, отмечаем день военно-морского флота в России. Но при этом еще такая информация мне поступила. У ВМФ, оказывается, круглая дата, целых 330 лет. Запомните. Так что сегодня кутим, гудим и, конечно же, зажигаем в честь ВМФ. Ребят, поздравляйте, если знаете, кто там служил или служит. Это очень важно. Поздравляйте, отправляйте свои поздравления нам в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ», я обязательно озвучу. Также параллельно отмечаем, знаете, что?
1: Что же?
0: День парашютиста!
1: Вау!
0: То есть День парашютиста отмечают именно те, которые не только, например, служили, но и еще любители, которые любят полетать с парашютом, из самолета выпрыгивают такие...
1: Так называемые прыгуны, да?
0: Прыгуны. Но так или иначе, ты давай вперед тоже отмечай и поздравляй. Я вот, честно говоря, я бы не решился на прыжок с парашютом. Я сначала думал, но потом я понял, что оказывается я... есть такое слово, которое на радио нельзя произносить. Я боюсь.
1: Да, кстати, я думаю, что я бы тоже без посторонней помощи бы не прыгнул с парашютом.
0: Так я бы даже и с посторонней помощью бы даже не прыгнул, понимаешь?
1: Нет, по своей воле я бы тоже не прыгнул. Меня бы просто выкинули с самолета.
0: Но, как правило, новичков как раз так и выкидывают. Так, у тебя парашют есть, ты все знаешь, дерни за это кольцо, если это кольцо не работает, другое кольцо дерни, и тогда у тебя все будет прекрасно. В общем, день парашютиста сегодня отмечаем тоже. День дяди и тети сегодня отмечаем. Вот я дядя, значит.
1: Дядя Саша.
0: Дядя Саша, вот тут недалеко от меня племянник, тоже ему большой привет отправляем.
1: Это получается тебе.
0: Кириллу Митракову большой привет отправляем, между прочим. Да. А ты почему мне не поздравил, я вообще не понял.
1: Что за дела такие?
0: День дяди и тети сегодня. Такой, в смысле, что ты хочешь от меня? А сегодня день дяди и тети. Обязательно тетю Ксюшу тоже поздравь. Может написать сейчас ей сообщение или передать привет в прямом эфире. Так, и вы пишите, поздравляйте. Есть у нас сообщение на данную минуту. Что у нас творится на видеотрансляции, расскажет диджей Денис Ширяев.
1: Да, у нас здесь прилетел привет. Виктория Кудрявцева пишет: передаю привет моему льву. Я тебя очень люблю.
0: Даже
1: какие-то
0: в рифму
1: стишочки дам.
0: В рифму.
1: Также нам пишет Angel. Вот это да, вот
0: Ангел, кстати, помню такого подписчика у нас в группе ВКонтакте. Большой привет.
1: Да, отправляет: добрый вечер, мальчики. Хочу поздравить любимую мамочку Микову или Микову Ольгу и тетю Люсю с днем торговли. Я вас люблю, мои дорогие.
0: Также есть еще один привет. Также есть еще целых много приветов. На самом деле у меня здесь уже давным-давно тоже висят несколько сообщений, которые тоже давным-давно должны быть озвучены. Я к ним и приступаю. Итак, Татьяна Вячеславовна пишет нам: тоже хотим, значит, передать привет одному уважаемому человечку. Зовут его Вова Пух. Поздравляем тебя с наступающим днем военно-морского флота. Желаем тебе здоровья и благополучия. Твои друзья, семьи Кучевасовы и Банниковы, большой привет вам отправляем и хорошего настроения желаем. И поздравляем еще раз Вову Пуха. Вова Пух прекрасно звучит на самом деле. Дальше. Забир Гарифуллин отправляет такое сообщение: привет, СЛФМ, с днем ВМФ меня. Тихоокеанский флот, адмирал Трибутс, вам большой привет и поздравляем вас с этим наступающим праздником. А он наступит, ну, по крайней мере, по времени Пермского края, буквально через 1 час и 35 минут. Далее. Виталий Бронников поздравляет с днем рождения Елену Бронникову из Суксуна. Поздравляем с днем рождения Елену. И чтобы у вас все было хорошо.

0: Так, что у нас тут на часах 22:32? Это означает то, что пришло время напомнить всем слушателям Радио СЛФМ о том, что вы слушаете Радио СЛФМ. Ну, я думаю, что это логично. Ну и не забывайте, что ваши приветы и поздравления тоже звучат в режиме Dance Call. Я, значит, нашел несколько приветов, которые также появились вдруг невзначай в некоторых местах группы ВКонтакте, например, под постом группы ВКонтакте о дэнс-коре. Пишет нам Мария Федотова. Поздравляет она сотрудников магазина «Судорожка» в городе Оханск с Днем работников торговли и директора индивидуального предпринимателя Елену Николаевну, которая отмечает 30-летний юбилей по ИП. Большой вам привет, хорошего дня и больших заработков, наверное, чтобы, по крайней мере, хотя бы хватало на себя любимую и на всех, кто с вами вместе работает. Также большой привет Евгению Вяткину из Оханска. Хорошего тебе настроения от меня, и я тебя люблю. Евгений! Большой привет тебе, Евгений! Что ж ты сидишь и молчишь, тоже отправляй свой привет нам в группу ВКонтакте. Дальше. Личные сообщения группы ВКонтакте. Я уже озвучиваю, что же тут у нас есть. Ренат Хамидурин отправляет большой привет соседу Лене Чедову. Прости, что терпишь нас каждые выходные. За это, на самом деле, просить прощения не нужно. Просто его нужно звать с собой, чтобы у него все было хорошо. Большой привет Лене Чедову отправляем. Дальше. Игорь Спажев пишет нам: привет всем, кто дарит нам музыку и солифом. Привет моей любимой жене Оле и нашим друзьям Светлане, Дмитрию и Веронике. Часовой на связи. Отлично. Часовой. Кто у нас из часового? Кто слушает нас сейчас на данный момент и готовы отправлять еще множество приветов и давным-давно настроились на частоту 100.9 FM, насколько я помню. Большой вам привет, и тоже спешите. И почаще, пожалуйста. Так мы будем знать то, что вас на самом деле много, и то, что мы делаем все правильно. Буквально только что оставил сообщение Дмитрий Соколов. Привет Неждановым, Олегу и Ольге. Вы самые лучшие. От Наташи и Димы данное сообщение, между прочим, Олегу и Ольге отправили. Уверен, что и чат видеотрансляции не молчит, сулит он хорошее настроение, расскажет об этом кто?
1: Кто же? Даже не знаю кто.
0: Вернулся? Да. Вернулся у нас Дед Инсайт.
1: Да.
0: Я тут недавно просто придумал тебе еще один ник, не знаю, тебе понравится или не понравится, но я думаю, что ты уже услышал. Дед Инсайт. Я думаю, что это нормальный ник такой.
1: Дед Инсайт?
0: Да. Но когда дед рассказывает какие-то интересные
1: инсайды.
0: Вещи, да.
1: Ну, слушай, очень интересно, но я же еще не дед.
0: Да мы все не деды пока что еще. Нам немножко до этого осталось. Так, что у нас в группе ВКонтакте творится?
1: В чате видеотрансляции сейчас я точно расскажу, что там происходит. Но сначала я передам большой-большой пламенный привет Никите Тетерину. Да, он очень давно его ждет. Наконец-то вот он его услышал.
2: Никита!
0: Ура! Ты где?
1: Хватит сидеть дома, да? Давай, выходи на улицу.
0: Затворничество, веселись. Это на самом деле прикольно, но не всегда, когда на постоянке, это ужас какой-то.
1: Это страшно, да. Далее у нас в чате видеотрансляции есть сообщение от Андрея Хозяшева. В Кудымкарском районе говорит: жарища стала такая, завтра выше 30 градусов в тени будет. Даже плюс 30 в тени, и то духота. На трансляции тоже жарища музыкальная, это круто.
0: Главное, что у нас не душно, и главное, что у вас сейчас на данный момент тоже очень весело и круто. Делай громче свой приемник, который принимает Радио СЛФМ и отправляет самые воодушевляющие треки, которые ставит диджей Денис Ширяев.
1: Получается, Дед Инсайт.
0: Тебе понравилось, да?
1: Да, было прикольно.
0: Ладно, ладно, все, следующий Dance Call будет диджея и Деда Инсайда. Все, оставляем вас с музыкой и хорошим.

Доброго утра, доброго дня, доброго вечера и доброй ночи. Если не свидимся, именно так я прочитал следующее сообщение от Юрия Попова. Всей России доброго утра пожелал. Прекрасно. Ну, возможно, у кого-то уже утро, а у кого-то пока еще не утро, да. Но я, кстати, бывает иногда прихожу на работу, сразу коллегам говорю... Доброе утро. И тут дальше идет уже второй час дня и так далее. Так или иначе, если у тебя утро, то можешь тоже написать. Почему бы не разбудить своим словом в эфире радио Салифам в программе Dance Hall с пятницей. В Соликамске 25 с плюсом, пасмурно, но жарко. На стороне, ого! Пусть у нас у всех будет все галактически хорошо. Спасибо, Салифам. Всем быть добрыми и счастливыми. Указания приняли, будем его придерживаться. Ренат Хамидуллин тоже оставил свой месседж. Оказывается, у нашего соседа Лёни Чедова завтра тоже праздник. С днем военно-морского флота! Лёню, поздравляем! С праздником тебя, друган! Он вас послушал и пришел к нам. Ага. Ну, я ж говорю, если ты, дорогой друг, знаешь, где найти хорошее настроение, так это, конечно же, у соседей, да? Как Леня поживает, он может написать нам в группу ВКонтакте и отправить свой горячий и пламенный привет.

0: Напоминаю, вы слушаете радио СЛФМ, в эфире программа, танцевальное шоу, программа Dance Hall. Ваши приветы и поздравления принимаются и, конечно же, озвучиваются, ну не сами, конечно же, озвучиваются нами, диджеем Денисом Ширяевым и...
1: С Александром Соловьевым.
0: С Александром Соловьевым.
1: С Александром Соловьевым, да.
0: В общем, ребят, мы здесь на связи, конечно же. И не забывайте делать приемник громче, так, чтобы все обалдели, какая у вас классная музыка.
1: Да, для вас нравится.
0: Ваши приветы и поздравления прозвучат примерно через 3 минуты.

0: Итак, у нас остается примерно 2 минуты на то, чтобы с вами пообщаться и, конечно же, озвучить ваши приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи. Отправить сообщение можно в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ» или в телеграм-канал «Радио СЛФМ». Пиши прямо сейчас, а то опоздаешь.
1: Да-да-да, времени осталось совсем-совсем немного.
0: Итак, у нас есть несколько сообщений в чате видеотрансляции. Например, Angel пишет нам, отправляет большой привет папе Андрею Морину. Я тебя тоже очень сильно люблю, твоя дочь Яна. Ага, значит, Angel Яна оставила сообщение у нас в группе ВКонтакте. Вам огромный привет и Андрею Морину тем более.
1: Да?
0: Да.
1: Также есть привет от Яны Паршаковой. Привет, Соль ФМ. Хочу поздравить свою куму с Красновишерска. С днем рождения, Ниночка, дорогая моя, с твоим днем. Тебя желаю тебе счастья, здоровья и денег побольше. Я тебя люблю. И еще хочу поздравить своих коллег с днем торговли. Девчонки, я вас поздравляю. Красновишерск доброцен рулит.
0: Мне вот отдельный вопрос, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, Dent Insight. Что у вас голосом творится?
1: Я не знаю.
0: Вы вроде просто заправляете музыкой, но почему у вас голос срывается?
1: Где-то он пропал.
0: Значит, сегодня суббота, будет очень жарко еще у кого-то, да? Андрею Хозяшеву тоже большой привет. Говорит, спасибо за прекрасное настроение. Дэнс Холл, до следующей встречи. Мы же с вами тоже прощаемся. Но не забывайте нас. Мы всегда с вами рядом здесь и тут, и там, и повсюду, где вы включаете радио с РФМ. Прекрасных выходных, отличной субботы и всего самого хорошего желаем мы, Александр Соловьев и...
1: Дед Инсайт?
0: Диджей Дед Инсайт. Ну, услышимся. Всем пока.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне. Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: А помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро прошло.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Где наши девчонки, двигаем кричонки. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам, берег такой черный, не видно ничего

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: город.
1: Твое радио.
0: Весь город на одной волне.
1: На одной волне.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 5 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь